0: To była nowość.
1: Я письмо достал, Николай Иванович.
2: И опять запрещенное?
3: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
1: Ах, Николай Иванович, какое письмо!
4: Drop the charges!